0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Ты без музыки? Я лёжу, что ты нардеза стачен. Ты без музыки?